0: Я тут и колледж не бихрат,
1: не попрограм.
0: Програем ли пак?
1: Пак, си застрельте. Сравда тот, як жикал ваш отец.
0: Всяк се застрелил.

0: И слов мне. Опа, са почете на. Печете Йосефа Прусе. Так не тою, прочь от тела ты с нас глазки.
1: Я не слова.
0: Я не слова.

0: Хотел стерчить и невестку.
1: А я все оправдунменовала, Эльян.
0: Эльян Макгрегор, штить то против тих дописей.
1: Пардон, пардон, там я едно и цвет.
0: Но само же не знамено, Эльян Макгрегор.
1: Он уже знал, что по Эмилия Марти, Эмилия Монтес, не подписи
0: пенитве. А это Эльян Макгрегор.
1: А леспи. Эльян Макгрегор, шреки не скрети.
0: Слушайте.
1: Исте то мне дела.
0: Учерно и окто не
1: дели. Эльян Макгрегор. Avec hier chèvre, j'attends si Ferdinand Tommy. Narros et les blocs, ou bien tassade, ou l'istopado, ou sumnate, chestnatst, avnate, tim sabisetto, le. Nomen infantis Ferdinand Macropoulos, Torus, Emanchelski, Potez, Vinezan, Nater, Elina Macropoulos.